Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Композиция «Sous le ciel de Paris» была написана для одноименного фильма Жульена Дювивье. В картине показывается один день из жизни нескольких парижан, чьи судьбы в какой-то момент пересекаются. Песня стала необычайно популярной и получила мировую известность благодаря таким исполнителям, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Жульетта Греко, Жаклин Франсуа.
0: Ив Монтан. «Sous le ciel de Paris».

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Ваш безупречный вкус.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
12: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
11: Я доволен.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
5: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
10: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустируют Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гонконгскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
9: Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
11: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
12: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
2: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
3: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
2: Discovery. Эксперт в путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Представьте, все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Хаммер Стройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Хаммер Стройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В следующем году Турция останется в списке дорогих для российских туристов направлений. Причину высокой инфляции объяснил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеперчин. Только в августе цены в сфере размещения и питания выросли на 27,5% год к году. Курс иностранной валюты продолжает сдерживаться, при этом инфляция остается очень высокой, а из-за ситуации вокруг Ирана цены на нефть сохраняются на высоком уровне, что оказывает существенное влияние на инфляцию, цитирует эксперта РИА Новости. Экономический обозреватель уточнил, что в сравнении с другими направлениями стоимость проживания в турецких отелях остается относительно доступной. Основная проблема в ценах на еду и различные услуги. Во время ночного рейса из Москвы в Хо-Ши-Мин у пары россиян из рюкзаков, оставленных на полке для ручной клади, исчезли 170 тысяч рублей. Женщина рассказала, что первую половину полета они с супругом проспали. В середине рейса денег уже не было. У туристки стащили наличные евро, у ее партнера банковскую карту. Вычислить вора пассажиры попытались еще на борту. Карта обнаружилась под ногами у сидевшего впереди иностранца. Его обыскали, но денег у пассажира не оказалось. Пострадавшие считают, что мужчина отдал наличность сообщнику или надежно спрятал. Во Вьетнаме россияне вызвали полицию, но правоохранители помочь им не смогли. Члены

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
4: Я доволен.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте Лента.ком. Стабильно низкие цены.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
19: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
21: «The Four Lads». Композиция «Истанбул, not Константинопол» была записана канадской группой «The Four Lads» в 1953 году. За основу мелодии этой песни была взята музыка из трека «Putin on the Ritz», сочиненная Ирвином Берреном в 1929 году. «Истанбул, not Константинопол» стала визитной карточкой «The Four Lads» и обеспечила команде очень плотный гастрольный график более чем на 15 лет с момента выхода.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
15: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
17: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-012-56-68. Москва. Улица Тимура, Фрунзе 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
14: Вы слушаете «Радио».

0: Ka-ching.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОКР 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
15: Без возрастных ограничений.
16: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Николасу Мадуро и его супруге предъявили новое обвинение. Им инкриминируют сговор с целью пыток оппонентов. Большое жюри присяжных Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк утвердило обвинение президенту Венесуэлы и его жене Силии Флорес. Как говорится в документе, одной из целей подобных действий было подавление и наказание политической оппозиции, сохранение власти и полномочий. Помимо сговора, Мадуро и Флорес вменяют обвинение еще по четырем пунктам. Два – овладение автоматическим оружием, контрабанда наркотиков и сговор с целью наркотерроризма. Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Накануне у него состоялась двусторонняя встреча с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также участие в приветственных мероприятиях, организованных принимающей страной, фестивале национальных блюд СНГ и Ирана, а также официальном приеме от имени главы туркменского государства. Путин примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Яндекс пока не может подтвердить, удастся ли восстановить оборудование дата-центра в Сасове Рязанской области. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию, масштаб повреждений еще оценивают, работа площадки полностью остановлена. Атака беспилотника произошла в ночь на четверг. Первые сообщения о сбоях в работе сервисов Яндекса появились около 2 часов по московскому времени. Пожар затронул часть инфраструктуры дата-центра, загорелась кровля предприятия, пострадавших нет. На фоне происшествия пользователи столкнулись с перебоями в работе онлайн-сервисов. Ранее компания сообщила, что неполадки в Яндекс.Почте уже устранены и сервис работает в штатном режиме. В Ростовской области по проектам комплексного развития территории ввели 443,5 тысячи квадратных метров жилья. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что в стране по проекту КРТ введено 5,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Отдельно отметил наш проект «Новый Ростов», написал Юрий Слюсарь. Губернатор напомнил, что в Донской столице на 360 гектарах возводят новый район. Кроме жилых домов, там планируют 11 детских садов на 2800 мест, 6 школ на 6,5 тысяч учащихся и поликлиники. В 2026 году уже ввели 100 тысяч квадратных метров жилья, работают детский сад и школа. Правительство поддержало законопроект, который позволит размещать часть обязательной информации из рекламы на сайте продавца или организатора акции. Как сообщает Коммерсант, говорится в частности о сведениях о продавце и условиях конкурсов. Доступ к ним предлагают давать через ссылку или QR-код. Изменения затронут телевидение, радио и интернет. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности, возможные на Малиновского от улицы 339-й стрелковой дивизии до улицы Еременко, Вавилова от проспекта Королева до Радиаторного переулка и на особенной от 5-й Залповой до 1-й Форматной улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Чтобы все ваши планы осуществить,
5: вам важно здоровье свое сохранить.
4: У вас впереди много новых побед.
5: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
4: Многопрофильная поликлиника «Глобус», Центр репродукции человека и ЭКО, консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал. Все купи.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе американской теннисистки Серены Уильямс. Кукла будет одета так, как Уильямс на открытом чемпионате Австралии 2005 года. Тогда титулованная спортсменка в седьмой раз выиграла турнир Большого шлема. На матче она появилась в желто-белом платье и с белой повязкой на голове. Mattel ранее уже создавала куклу, вдохновленную Уильямс, но она представляла спортсменку в зрелом возрасте, когда та ушла из тенниса в 22-м и сосредоточилась на карьере инвестора и предпринимательницы. Куклу выпустили в марте этого года. Она была одета в деловой костюм. Куклу Сирены теннисистки уже выпустили в продажу. Ее стоимость $45. В комплект входит ракетка и мяч. Летом стало известно, что Уильямс возобновит карьеру после 4-летнего перерыва. Спортсменка выступила в одиночном разряде на Уимблдоне, но проиграла в первом же круге 18-летней австралийке Май Джойнт. Бен Аффлек прокомментировал отсутствие у Дженнифер Лопес номинаций на «Оскар» за актерские работы. В интервью в «Райте» бывший муж певицы и актрисы признался, что относится к ее таланту с огромным уважением и восхищением, но отметил, что награды в кино во многом зависят от субъективных оценок. «Я предвзят, я испытываю огромное уважение и восхищение тем, на что она способна», — сказал Аффлек, отвечая на вопрос о том, почему Лопес ни разу не номинировали на «Оскар». В качестве примеров в «Райте» приводит ее роли в фильмах «Стриптизерши» 2019 года и «Поцелуй Женщины-паука» 25-го. Последний фильм продюсировали Аффлек, Мэтт Дэймон и сама Лопес. За работу в «Стриптизерших» актриса получила несколько крупных наград и номинаций других премий, однако в список претендентов на «Оскар» не попала. Аффлек подчеркнул, что коммерческий успех фильма и его оценки критиками не всегда совпадают с личными предпочтениями членов жюри. По его словам, наградной сезон остается странным субъективным бизнесом, где каждый голосующий привносит собственные взгляды. Лопес и Аффлек поженились в 22-м после того, как возобновили отношения спустя почти два десятилетия после разрыва помолвки. В 24-м Лопес подала на развод, а в январе 25-го он был официально завершен. После расставания Аффлек неоднократно хорошо отзывался о бывшей жене. В 25-м он говорил, что испытывает к ней только уважение, а также отмечал, что Лопес сохраняет близкие отношения с его детьми.

0: «Улицы мира» на радио Монте-Карло. Алфама.
1: Старейший исторический район Лиссабона Алфама расположен на крутом склоне холма между замком Святого Георгия и рекой Тежу. Название его происходит от арабского «аль-хама», что можно перевести как «теплый источник». Когда-то Алфама была самым престижным районом города. А в крепости Святого Георгия, возвышающейся над ним до 16 века, находилась королевская резиденция, где Васко да Гама отпраздновал успех своего путешествия в Индию. В средние же века состоятельные жители Лиссабона стали постепенно отсюда переселяться, в основном из-за боязни землетрясений. А в пришедший в упадок Алфаме тогда остались в основном бедняки и рыбаки. По иронии судьбы, во время знаменитого землетрясения 1755 года именно этот район пострадал меньше всего, и в Алфаме сохранилась средневековая хаотичная планировка узеньких, путанных и крутых улиц, периодически переходящих в лестницы. Из-за такой планировки современный транспорт проникнуть сюда не может, что лишь способствует тому, что в Алфаме удается сохранить неповторимую атмосферу старого города. В лабиринте крошечных переулков Алфамы можно найти огромное количество ресторанчиков, где подают национальные блюда португальской кухни, и не меньше баров, где можно не только отведать местные напитки, но и послушать традиционную музыку фаду.
0: Улицы мира.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва, 1D.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл. 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте». Кроме «Ленты эконом». Цены на минимум. Выгода на максимум.
5: В «Ленте».
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
13: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
14: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая! Лепота!
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
24: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
25: Элвис Пресли. It's now or never.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с тех пор, как 2026 года. Подробности у отца дилера HAVEL F7 на сайте HAVEL.ru. 13+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
23: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 24.
2: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Расстрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
7: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Федорыча вызывали?
9: Ремонт и сборка мебели. 311-61-11.
8: Федорыч поможет.
9: 311-61-11.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Администрация США не исключает, что позже в октябре состоится поездка в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник. По его данным, Вашингтонская администрация надеется добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября, а также до наступления зимы. Минэнерго постоянно контролирует наличие на внутреннем рынке высокооктанового бензина. Речь идет о топливе марок АИ-98 и АИ-100. В ведомстве отметили, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме – приоритетная задача. В министерстве указали на ярко выраженную сезонность потребления бензина. Так летом увеличивается спрос на высокооктановые марки. Россияне, чье жилье было утрачено или повреждено при чрезвычайных ситуациях, теперь смогут быстрее и проще получать выплаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. Согласно постановлению правительства, рекомендуемый список госуслуг, которые могут предоставляться в МФЦ по принципу одного окна, включено назначение выплаты таким гражданам. В Минстрой также пояснили, что перечень госуслуг носит рекомендательный характер. Региональные власти самостоятельно принимают меры по обеспечению организации предоставления в МФЦ услуг, указанных в списке. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Сегодня с 10.30 до 11.00 по местному времени во всех регионах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В это время будут включены сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных каналов и радиостанций заменят информационными сообщениями. В МЧС просят граждан сохранять спокойствие и, услышав звук сирены, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. В ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. Предыдущий запуск систем проходил в марте этого года. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского, от улицы 339-й стрелковой дивизии до улицы Доватора. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора около 20 минут. Четвертьчасовая пробка на Доватора от остановки Литовская до улицы Мадаяна, на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади 2-й пятилетки и на Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Также небольшие сложности возможны на Вавилова от проспекта Королева до Радиаторного переулка. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Романтическая комедия «Дневник Бриджит Джонс» снова выйдет в российских кинотеатрах этой зимой. Прокат будет приурочен к 25-летию фильма и станет доступен в 4К-реставрации. Точную дату релиза анонсируют позднее. В ленте снимались Рэйчел Вегер, Колин Фёрт и Хью Грант. Экранизация одноименного романа Хелен Филдинг выходила в 2001-м и рассказывала о 30-летней Бриджит, работающей в издательстве. Героиня переживает из-за веса и отсутствия любовных отношений, попутно пытаясь обрести внутреннюю свободу. Всего было выпущено 4 фильма о Бриджит Джонс. Суммарно франшиза заработала в мире 897 миллионов долларов. На стрим-сервисе Prime Video стали доступны все 8 серий шоу «Кэрри». Над очередной экранизацией романа Стивена Кинга работал режиссер-сценарист Майк Флэнеган. Действие сериала перенесено в наши дни. Главная героиня, замкнутая школьница Кэрри, подвергается буллингу со стороны одноклассников, но вскоре обнаруживает в себе способности к телекинезу и начинает мстить. Главную роль исполнила Саммер Хауэлл. Во втором плане снимались Саманта Слоин, Эмбер Митфандер, Мэтью Лиллард и другие. Кинг высоко отозвался о сериале, назвав его великолепным. Критики оказались не менее благосклонны – 86% на Rotten Tomatoes. Флэнеган заявил, что рассчитывает снять еще 2 сезона «Кэрри», поскольку рассматривает проект в качестве трилогии.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло». Козинак.
1: Козинак из тех сладостей, что знакомы почти каждому с детства. Твердая медовая пластинка с орехами или семечками, которую сначала решительно отламывают, а потом с удовольствием едят. И мало кто задумывается, что у этого простого лакомства древняя история. Считается, что первые похожие сладости появились еще в Персии в 5-6 веках до нашей эры. По легенде, десерт из меда и кунжута преподнесли царю Дарию. Позже козинак стал важной частью грузинской кухни. Там его традиционно готовили из грецких орехов и меда и брали с собой в долгие походы. Места занимает мало, а сил дает много. Само слово «козинак» происходит от грузинского «газинаки». В Грузии это лакомство до сих пор связано с праздниками, особенно с новогодним и рождественским столом. Мед и орехи считались символами силы, достатка и благополучия. Со временем рецепт изменился. В советскую эпоху дорогие орехи часто заменяли более доступными семенами подсолнечника, арахисом или кунжутом, а вместо чистого меда использовали сахарный сироп. Именно в таком виде козинак стал массовым лакомством, которое и сегодня продается почти в любом магазине. Хотя при желании его можно приготовить дома. Для этого нужно прогреть мед, иногда с небольшим количеством сахара, добавить очищенные семечки или орехи, быстро перемешать и выложить массу на промасленную бумагу. Пока она не застыла, ее разравнивают и нарезают на кусочки. Когда остынет, можно есть. Козинак не только вкусен, но и полезен. Орехи и семечки содержат растительные жиры, витамины, минералы и дают энергию. При этом важно помнить, что козинак – продукт очень калорийный, поэтому это не безобидная полезная сладость, а скорее питательный десерт, с которым лучше соблюдать меру.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Он мой номер один, моя половина.
16: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
17: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
15: Люблю его так сильно.
17: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
18: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
19: Луи Армстронг.
20: Персонаж композиции «Make the Knife», «Мэкки Нож», так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
19: Луи Армстронг, «Make the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Стройгрупп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Стройгрупп». Ремонт – это удовольствие.
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон у комитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс. По словам американского лидера, Вашингтон ведет продуктивный диалог с Тегераном. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. При этом он подчеркнул, что Исламская Республика не должна иметь ядерное оружие. Ранее Axios сообщал, что на днях Пентагон дал указание центральному командованию завершить подготовку к возобновлению боевых действий в Иране. Утверждалось, что это может произойти до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Во Франции обозначили сроки начала обучения летчиков ВСУ на истребителях «Рафаэль». Это произойдет в ноябре, заявила министр вооруженных сил Катрин Батрен на слушании в парламентском комитете по обороне. В ноябре прошлого года Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали рамочное соглашение, по которому Киев может закупать у Парижа до сотни истребителей до 1935 года. Договор также предполагает поставки Украине зенитных ракетных комплексов, радиолокационных станций ПВО, авиабомб и ракет класса «Воздух-воздух». Более 4,5 миллиардов рублей направят на поддержку временно закрытых аэропортов юга и центральной части России, об этом сообщает ТАСС. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Они пойдут на частичную компенсацию расходов аэропортов и выплату процентов по кредитам. Ограничения на гражданские рейсы ввели в феврале 22-го в 11 городах. Позднее работу возобновили аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара. В геоинформационной системе Ростовской области доступен тематический слой «Карта укрытий». Жители и гости Дона могут в любой момент ознакомиться с расположением помещений, предназначенных для укрытия в случае ЧС. Посмотреть расположение таких объектов можно на сайте ГИС Ростовской области, а также в мобильном приложении системы, которое доступно в магазинах приложений. Для выбора карты укрытий достаточно выбрать соответствующий тематический слой. Примечательно, что карту можно заранее скачать в приложении, она продолжит работать даже без подключения к интернету. Интерактивная карта охватывает весь регион. Новый профессиональный стандарт для соцработников начнет действовать в России с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова. Под единым наименованием «социальный работник» объединят основной персонал организации социального обслуживания. Новый профессиональный стандарт будет распространяться на всех сотрудников, которые войдут в эту категорию. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в Ростове облачно с прояснениями, без осадков и плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднение. В частности, небольшие сложности возможны на Дачной и улице 56-й армии от Таганрогской до улицы Вавилова, на Таганрогской от Стрелковой до улицы Малиновского и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Сезон дождей, кобры нередко заползают на виллы и в отели на индонезийском острове Бали, так как змеям нужно тепло, рассказали в пресс-службе Фонда спасения рептилий. Представителям организации не единожды приходилось приезжать в отели и убирать змеи из номеров. Чтобы минимизировать такие ситуации, владельцам и арендаторам вилл специалисты посоветовали поддерживать чистоту в комнатах и обращать внимание на растения, ветви которых тянутся на территорию снаружи. Сезон дождей на Бали продолжается с ноября по март.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 24.
2: Реклама. Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: А у нас большой матрас, а у вас?
6: А у нас большой комод, вот.
7: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
8: Как мы рады!
9: Как я рад!
8: А помог нам Мебельград.
10: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Федорыч, вызывали?
12: Ремонт, установка сантехники. Быстро и качественно. 311-6111.
11: Федорыч поможет.
12: 311-6111.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Строй Групп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ремонт – это удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Марокко и Бахрейне. Эта куртка одна из двух, созданных для видеоклипа. Другая была разорвана и намеренно состарена для сцен видео, где Джексон появляется в образе зомби. Состаренная куртка хранится в наследстве и выставлялась в зале славы рок-н-ролла. Это единственная куртка, которую Джексон носит в тех частях видео, где он не в гриме зомби, рассказали устроители торгов. Они отметили, что куртка положила начало тому, что историки моды считают самым модным трендом верхней одежды середины 80-х годов. Какую сумму за нее планируют выручить, не сообщается. Перчатку Джексона оценивают в 600-800 тысяч. В 2009-м бизнесмен Хоффман Ма купил ее за 430 тысяч. Лоферы, как считают в аукционном доме, могут приобрести за 60-80 тысяч долларов.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Сперты любители уже есть Сберинг онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройди тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте домрфбанк.ру.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
14: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
8: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44. 18+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем воздух прогреется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзья.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

inside, or if you wanna take

0: your man.
1: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18+.
2: Чтобы все ваши планы осуществить,
3: вам важно здоровье свое сохранить.
2: У вас впереди много новых побед.
3: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
2: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мама, папа! Лучше сядьте, есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик, вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь, срочно едем в Мебельград.
5: Торговый центр Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского 23А.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. Самки орангутанов ищут для своих детенышей и партнеров по играм примерно того же возраста и ради встреч с ними преодолевают большие расстояния. К такому выводу пришли авторы 15-летнего исследования. Орангутаны ведут преимущественно одиночный образ жизни. Самки большую часть времени проводят наедине с младшим детенышем, который зависит от матери как минимум первые 7 лет жизни. Поэтому у детенышей мало возможности общаться со сверстниками, хотя совместные игры помогают развивать физическую силу и социальные навыки. Ученые наблюдали за 31 парой мать-детеныш на исследовательской станции Тунан на острове Борнео. За 15 лет они собрали 32 тысячи часов наблюдений. Оказалось, что участки леса, которыми пользовались матери с близкими по возрасту детенышами, сильнее перекрывались, а потом потомство чаще играло вместе. Эта связь сохранялась и после учета родства животных и доступности фруктов. Уже за день до совместных игр матери начинали двигаться в сторону участка другой самки, а после встречи направлялись обратно к своему.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Михаил Булгаков. Так бывает, что писателю не суждено увидеть главный труд своей жизни опубликованным. Один из самых ярких и трагичных примеров тому – Михаил Булгаков. Его роман «Мастер и Маргарита» вышел в свет лишь спустя 26 лет после его смерти. При жизни же Булгаков так и не дождался признания в полной мере, хотя уже тогда создавал произведения, ставшие сегодня классикой. «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Роковые яйца». Михаил Булгаков родился в Киеве, получил медицинское образование, прошел Первую мировую

0: мировую и гражданскую войну, затем выбрал путь писателя. «Белая гвардия», первый крупный роман Булгакова, был написан по свежим следам революционных событий в Киеве. Одним из мест действия стал настоящий дом, в котором Булгаков жил вместе со своей семьей на Андреевском спуске. В романе он описал тайник с деньгами и драгоценностями, якобы устроенный в здании. Читатели, восприняв книгу как документальную хронику, бросились искать клад. В результате вскоре дом оказался буквально разворочен охотниками за сокровищами, за что его обитатели проклинали бывшего жильца. После переезда в Москву Булгаков поначалу жил крайне бедно. Своего угла у него не было, писатель ночевал у знакомых, спал на стульях в прихожих, а однажды даже на плите. В момент отчаяния, едва не оказавшись на улице, он написал письмо Ленину. По невероятной случайности письмо попало к Надежде Крупской, которая резолюцией красными чернилами велела выдать писателю ордер на вселение. Так Булгаков получил свою первую прописку в Москве на Большой Садовой 10. В знаменитом теперь доме, где позже поселятся и герои «Мастера и Маргариты». Булгаков всегда писал о том, что ощутил на собственном опыте. Об одиночестве, абсурде бюрократии, страхе и свободе, о человеческом достоинстве. Его жизнь была полна конфликтов с властью. Пьесы снимали с постановок, книги не печатали, а сам он не раз подавал прошение о выезде за границу, но всегда безуспешно. Тем не менее, в творчестве Булгаков оставался бескомпромиссным. Он писал в стол, не зная, увидит ли его работа свет. Его внутренний протест, ирония, философская глубина – все это отразилось в «Мастере и Маргарите» – романе, где реальность перемежается с мистикой, а добро и зло сталкиваются на фоне советской Москвы. Интересно, что один из самых колоритных героев книги, говорящий кот Бегемот, был вдохновлен вовсе не котом. На самом деле, за Булгаковым однажды увязалась бездомная собака и осталась у него жить. Откуда взялась кличка, история умалчивает. Но, как и многое у Булгакова, эта деталь стала частью легенды.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
1: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
13: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
15: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
16: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
17: ОККО представляет.
18: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
19: Простые военные учения.
17: Главный сериал года в ОККО.
20: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
21: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: тобой и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Чак Берри. «You never can tell».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
14: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр. 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Федоровича вызывали?
9: Установка замков любой сложности. 311-61-11.
8: Федорович поможет.
9: 311-61-11.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
2: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Строй Групп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ремонт – это удовольствие.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
4: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Стрим-сервис Peacock представил дебютный трейлер «Хорошей дочери» — нового остросюжетного сериала по мотивам бестселлера Карин Слоттер. Премьера состоится 12 ноября. Главные роли исполнили номинантка на «Оскар» Роуз Бирн и звезда «Белого лотоса» Меган Фейхен. Актрисы воплотили двух сестер Саманту и Шарлотту, которые воссоединяются при загадочных обстоятельствах спустя 28 лет после смерти своей матери. В проекте также снимались Брэндон Глисон, Оливия Уильямс, Харпер Стил и другие. Все шесть серий по ставила Стэп Грин. Кэтрин Хардвик, снявшая «Первые сумерки», поставит вестерн «Американская река». Действие развернется в Калифорнии в 1848 году, накануне «Золотой лихорадки». В центре сюжета четыре женщины из разных слоев общества, которые оказываются втянуты в борьбу за собственный дом. Сценарий написал Эрика Сау. Создатели обещают переосмыслить традиционный вестерн с женской точки зрения, сохранив жанровые атрибуты – перестрелки, лошадей, золото и масштабные пейзажи. Съемки планируют начать во втором квартале 2027 года в Австралии. Имена актрис пока не раскрываются.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ОРДВУ, город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
6: 18+. Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
13: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
14: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
22: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Реклама. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено действует до конца 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительные призы в автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
8: 18+. Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаз – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Чтобы все ваши планы осуществить,
2: вам важно здоровье свое сохранить.
1: У вас впереди много новых побед.
2: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
1: Многопрофильная поликлиника «Глобус» Центра репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о книгах. Выход экранизации романа «К востоку от Эдема» вызвал резкий всплеск интереса к книгам Джона Стейнбека. За неделю после премьеры спрос на его произведения вырос в 6 раз по сравнению с предыдущей неделей, а по сравнению с тем же периодом прошлого года – в 1,5 раза. В сентябре в топ-3 по продажам среди книг Стейнбека вошли «К востоку от Эдема», «О мышах и людях», «Гроздья гнева». Кроме того, по данным «Читай города», роман «К востоку от Эдема» за неделю поднялся с 28 на 15 место в общем рейтинге продаж сети и занял 6 место среди зарубежной прозы. Помимо Стейнбека, в список самых продаваемых произведений года вошли Мартин Иден Джека Лондона, «Кладбище домашних животных» и Кэрри Стивена Кинга, а также «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Премьера сериала по роману Стейнбека состоялась 1 октября. Главную роль в проекте сыграла Флоренс Пью. В центре истории оказалась семейство Траск и, в первую очередь, незабываемая антигероиня Кэти Эймс. Шоу будет 7 эпизодов. В нем также снялись Кристофер Эббот, Майк Файст, Хун Ли, Трейси Летс, Марта Плимптон, Кирн Хайнс, Джо Андерс и Джозеф Зада.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.ru.

0: Приготовь бесплатно, доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-0-25-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
5: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% на Тэнке. На курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Федорыча вызывали?
2: Мастер на час. 311-61-11.
3: Федорыч поможет.
2: 311-61-11.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 3 часа дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Строй Групп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Строй Групп». Ремонт – это удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Показ четвертого сезона сериала «Тед Ласса» завершился 7 октября. Поклонников проекта при просмотре финальной серии ждал сюрприз. Когда после вступительной сцены пришло время для фирменной заставки сериала, она сопровождалась проникновенной кавер-версией главной музыкальной темы в исполнении 11-кратной обладательницы премии Грэмми Бренди Карлайл. Это уже второй случай, когда в «Теде Лассе» используется альтернативная версия заглавной песни. Оригинал был написан совместно и исполнен Маркусом Мамфордом из группы Mumford & Sons и композитором Томом Хау. Ранее Джефф Твиди записал кавер для серии второго сезона под названием «Борода после работы». Издание Deadline поинтересовалось у соавтора, исполнительного продюсера и исполнителя одной из главных ролей Брэндона Ханта о том, почему было решено изменить музыкальную тему. «Мы понимали, что переход от сцены поминок «Помый» или, как бы вы это ни назвали, сразу к бодрому «Е» выглядел бы слишком резким. Поэтому в первом черновом монтаже мы использовали версию Джеффа Твиди из серии «Борода после работы», очень простую акустическую композицию, которую мистер Твиди любезно согласился для нас записать. Хант рассказал, как удалось привлечь к записи Карлайл и намекнул на существование полной версии песни, которую, по его словам, обязательно стоит послушать. Джейсон и Бренди – друзья. Она и раньше участвовала в создании шоу, так что мы просто решили узнать, согласится ли она, рассказал Хант. Она согласилась. И скажу вам так, хотя 30-секундная версия, звучащая в сериале, хороша, я слышал полную версию. И она буквально довела меня до слез. Это невероятная вещь. Надеюсь, она появится на стриминговых сервисах, потому что она действительно потрясающая. Хотя версия Карлайл звучит меланхолично, это был первый случай, когда заглавную песню исполнила женщина, что вполне соответствует теме четвертого сезона «Тед Лассо». Он посвящен женской футбольной команде «Ричмонд». Пока неизвестно, оставят ли создатели этот вариант, или же это была разовая акция. Она звучит немного по-похоронному. Если мы вернемся, я не уверен, что каждая серия должна начинаться с похорон, отметил Хант. Так что не знаю, подходит ли такой настрой для начала каждого эпизода. Посмотрим. Стоит отметить, что на данный момент неизвестно, будет ли «Тед Лассо» продлен на пятый сезон.

0: Улицы мира на радио Монте-Карло. Площадь Виктора Гюго. Площадь Виктора Гюго – одно из самых красивых мест французской столицы. Парижане и туристы любят ее за близкое расположение к музеям моды и современного искусства. На карте площадь Виктора Гюго появилась в 1825 году и первоначально называлась Ронпуа Карла X. В середине XIX века главной достопримечательностью площади был большой ипподром, построенный по проекту архитектора Габриэля Давида и открытый в июне 1856 года. Более 20 лет он привлекал в это место тысячи людей, пока осенью 1869 года не сгорел в пожаре. Сейчас на площади Гюго по средам и субботам можно купить свежие фрукты и овощи на рынке, а в соседнем районе Сен-Жермен-де-Пре посетить популярные бутики, рестораны и кафе. А еще площадь Гюго – важный транспортный узел Парижа. К ней сходятся проспекты Рамона Пуанкаре, Бюжо, Буассье, Мениля, де Санте и Леонардо да Винчи, улица Коперника и авеню Виктора Гюго – одна из самых престижных в Париже. В свои последние годы писатель жил в особняке на этой улице, которую за заслуги и талант назвали в его честь. В качестве обратного адреса на письмах он просто указывал «Месье Виктору Гюго» на его авеню в Париже. Улицы мира.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. The Mamas and the Papas.
1: Песня «Dream a Little Dream of Me» была написана в 1931 году композитором Фабианом Андре и автором слов Гусом Каном. По словам Кана, современная ему молодежь разучилась выражать чувства словами, поэтому он считал своим долгом помочь им, создавая простые и при этом трогательные песни.
0: «The Mamas and the Papas» – «Dream a Little Dream».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей.
9: Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
10: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
11: 18+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
3: «ОККО» представляет.
4: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в «ОККО».
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Радио «Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Экодон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Федорыча вызывали?
9: Обивка и утепление любых дверей. 311-61-11.
8: Федорыч поможет.
9: 311-61-11.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Художник Асад Раза создал серию скульптур для нью-йоркских крыс. Он разместил их возле мусорных баков, канализационных стоков и под кустами. В августе Раза и трое других художников занимались установкой работ по ночам. Для проекта они выбрали более 20 мест по всему городу, от муниципального жилья в Нижнем Эстсайде до клумб перед музеем естественной истории и разделительных полос на Таймс-сквер. При работе над скульптурами Раза консультировался со специалистом по поведению животных Майклом Парсоном и архитекторами Массачусетского технологического института. Они учитывали, что крысам нравятся хаотичные пространства со множеством входов, выходов и укрытий. Работы сделали из бетона, дерева и мешковины, предусмотрев в них проходы для грызунов. Выбор материалов во многом связан с стигматаксисом, склонностью крыс сохранять контакт с твердой поверхностью. Прикосновение к стенам и другим конструкциям помогают им ориентироваться и избегать опасности. Дерево и мешковина также хорошо удерживают запахи. У крыс слабое зрение, но развитое обоняние. Раза хотел проверить, может ли искусство преодолеть межвидовую границу. Для меня важная особенность искусства заключается в том, что оно, строго говоря, ни для чего не предназначено. У него не обязательно есть ясная цель, кроме выражения собственной формы, объяснил художник. Возле скульптур команда закрепляла фотоловушки. На записях видно, как крысы обнюхивают работы, трутся о них, бегают по поверхностям и через проходы. По словам Разы, за время проекта он стал воспринимать грызунов как любопытных и осторожных существ, живущих собственной жизнью. Часть скульптуры видео представили в арт-пространстве Times на выставке «Тигматаксис. Крысиная выставка». Там также установили фактурную настенную работу, о которую посетители могут потереться, чтобы самим испытать тигматаксис.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальных дилерах Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-Агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Недели клиентских приложение «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
14: 18+. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В Минобразовании Франции пообещали направить в проблемные школы 3000 учителей. Власти решили пойти на такой шаг на фоне многотысячных протестов старшеклассников. Кроме того, манифестанты выступают с требованием скорректировать перегруженное расписание и провести ремонт в некоторых учебных заведениях. Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября. В столичном регионе Иль-де-Франс охватили всю республику. В некоторых городах манифестации выросли в беспорядки и столкновения с полицией. Правоохранители в общей сложности провели около 7000 задержаний. В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности для предотвращения появления ящера. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов. Он поручил ветслужбе провести бустерную вакцинизацию против ящера в 12 приграничных округах региона, а также держать средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги. Кроме того, главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в 10 километрах от границы. Владельцам животных следует не допускать выпаса без контроля, показывать животных ветеринарам для осмотра и вакцинации. Минтруд утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессии вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Приказ начинает действовать с 1 марта. Документ содержит перечень из 69 видов работ. Как отметили в пресс-службе, предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. Внешне привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Авторы связывают это с так называемой премией за красоту. Привлекательным сотрудникам чаще предлагают более высокую зарплату, комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работой, в свою очередь, связана с удовлетворенностью жизнью. Наиболее заметна эта связь оказалась у женщин и людей от 40 до 60 лет. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается в 7 баллов, а в городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на Таганрогской улице от проспекта Горшкова до улицы Малиновского. Скорость в потоке снижена до 4 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Аналогичная ситуация на Зоологической, Змеевском проезде от АЗС до моста через железную дорогу, на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до Днепровского переулка, на Театральном проспекте от улицы Закруткина до площади Химиков. Также сложности с движением на Тикчевском мосту, Лесопарковой улице от улицы Муравьева до остановки Кислородный переулок и на Малиновского и Всесоюзной от Коммунистического проспекта до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116, 18.
3: Чтобы все ваши планы осуществить,
4: вам важно здоровье свое сохранить.
3: У вас впереди много новых побед.
4: Здоровье вам нужно еще на 100 лет.
3: Многопрофильная поликлиника «Глобус» – центр репродукции человека и ЭКО. Консультации гинеколога, терапевта, кардиолога, невропатолога, эндокринолога, аллерголога, иммунолога, генетика, психолога, физиотерапия, плазмаферез, обсерваторная 38. Счастливым может быть только здоровый. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Высота «Римстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
6: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Федорыча вызывали?
8: Быстрое аварийное вскрытие замков любой сложности. 311-61-11.
7: Федорыч поможет.
8: 311-61-11.
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Стрим-сервис Hulu поделился трейлером второго сезона юридической драмы «Все честно». Сериал с Ким Кардашьян вернется на экраны 4 ноября. Проект рассказывает об адвокатской фирме, где работают исключительно женщины. Героини под руководством Алуры Грант специализируются на бракоразводных процессах и противостоят одиозной конкурентке Кэррингтон Лейн. В сериале также снимались Сара Полсон, Наоми Уоттс, Гленн Клоуз, Тайана Тейлор, Ниссе Нэш-Бетс и другие. Создателем выступил Райан Мерфи. На Netflix вышли все 6 эпизодов мини-сериала «Глубина» с Джошем Харнеттом, Чарли Хитоном и Маккензи Дэвис. Шестисерийный триллер рассказывает о небольшом рыбацком городе Ньюфаундленде, который оказывается под угрозой неизвестного морского существа. В центре истории рыбак Келвин Пенни, которого годами преследует загадочная гибель отца. Когда в родных водах начинают происходить странные события и жители города сталкиваются с новой угрозой, Келвин объединяется с морским исследователем Фондой Хаундер, чтобы защитить семью и спасти постепенно исчезающую общину. Его сын Уэйб также оказывается втянут в происходящее. Сериал создал Джесси МакКеон, один из авторов Академии Амбрелла.

0: Радио Монте-Карло.
1: Трдельник. Есть слова, по которым сразу угадывается страна происхождения. Одно из таких названий – трдельник. Знаменитая чешская сладкая выпечка с характерными пропущенными гласными. Первое упоминание о трдельнике относится к 12-13 векам. В те времена его готовили на праздниках и ярмарках как символ изобилия и радости. По одной из версий, трдельники придумал пекарь из Чески Крумлова, который поставил свою умелую дочь печь трубочки из теста прямо на глазах у покупателей, демонстрируя мастерство и привлекая посетителей. Трдельник представляет собой раскатанное тесто, обернутое вокруг деревянного или металлического вертела, который называется трдло. Именно с его помощью формируются короткие трубочки или бочонки. Подобная выпечка существует и в других странах. В Венгрии и Румынии ее называют кюртюш-калач, а у нас исторически были просто сладкие трубочки. Любопытно, что слово «трдло» с чешского можно перевести как «дурак» или «бестолочь», возможно, из-за пустоты внутри трубочки. Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния до сих пор спорят, кого из них считать родиной трдельника, но большинство знатоков советуют отправляться за настоящим вкусом именно в Чехию. Здесь ежегодно выпекают самый большой экземпляр, постоянно обновляя собственный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В России трдельники стали популярны относительно недавно. Сегодня их готовят на гриле, обсыпая смесью сахара и орехов, и подают горячими, с хрустящей корочкой снаружи и мягкой ароматной серединкой внутри. Этот сладкий бочонок остается символом чешских ярмарок и подарит каждому кусочек праздника и радости.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. Включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк.
10: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
18: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, номер 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
17: А в Гиперленте цены на минимум. Средство для удаления жира Грас Азелит 600 мл. 169 рублей 99 копеек. С 8 по 14 октября 2026 года. В Гиперленте.
18: Кроме ленты эконом.
17: Цены на минимум. Выгода на максимум.
19: В ленте.
20: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
22: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
23: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
24: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
25: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
26: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. Камерстройгрупп реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. Камерстройгрупп. Ремонт – это удовольствие.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
11: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Швеция примет участие в учениях НАТО по ядерному сдерживанию. Маневры начнутся 13 октября в Италии. Минобороны королевства сообщили, что направят туда истребители личный состав вооруженных сил. Всего в учениях будут задействованы представители 17 стран. Россия неоднократно выражала обеспокоенность ядерной деятельностью блока и совместными миссиями Альянса, в рамках которых американское тактическое ядерное оружие размещается на территории европейских государств. Владимир Путин завершил визит в Туркмению. Борт номер один специального летного отряда России вылетел из международного аэропорта Туркменбаши. За все время поездки в туристическую зону Аваза российский лидер принял участие в двух крупных международных саммитах – заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом форуме. Помимо многосторонних переговоров, Путин провел полноформатные двусторонние встречи с хозяином саммита Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с которым обсудил эскалацию на Ближнем Востоке. График визита также включал короткие контакты с зарубежными коллегами в неформальной обстановке на ногах. В Ростовской области приостановили работу угольной шахты из-за нарушений промышленной безопасности. Предприятие обязали прекратить эксплуатацию ряда выработок на 90 суток. Октябрьский районный суд рассмотрел административное дело в отношении ООО «Шахта Октябрьская Южная». Выяснилось, что в план ликвидации аварий на предприятии не включили все действующие объекты выработки. Такие недочеты создают угрозу для жизни и здоровья людей. При назначении наказания суд также учел отягчающие обстоятельства. Ранее шахту уже привлекали к ответственности за такое же административное нарушение. Теперь деятельность временно приостановлена. Решение суда подлежит немедленному исполнению, но оно пока не вступило в силу. Минпросвещение планирует создать собственную систему искусственного интеллекта для образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова. Сейчас министерство выбирает технологического партнера для проекта. Кроме того, со следующего учебного года для учеников с 5 по 11 класс станет обязательным курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Отдельные темы по ИИ также включат в программы по информатике, труду, биологии и основам безопасности. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается 8 баллов. В городе очень серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на Таганрогской улице от проспекта Горшкова до улицы Малиновского. Скорость в потоке снижена до 4 км в час. Время преодоления затора более 25 минут. Аналогичная ситуация в обратном направлении от Стрелковой до Дачной улицы. Более 20 минут потеряете на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до Днепровского переулка, на проспекте Шолохова от Верхненольной до Октябрьской площади, на Целиноградской, Стадионной, Шибалдаева, площади Народного ополчения и улицы Ларина от Буденновского проспекта до улицы Немировича Данченко. Сложности с движением по Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой и по Текучево от переулка Журавлева до площади Гагарина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
9: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
10: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. 150-летний вяз шершавый, что растет на центральной набережной Ньюкасла, признали деревом года в Великобритании. Об этом сообщили в природоохранной организации Woodland Trust, которая организует ежегодный конкурс. Темой конкурса этого года стала «Вопреки всему». Нынешний победитель ей соответствует как нельзя лучше. Вяз остался последним из деревьев, которые высадили вдоль старой набережной еще в 19 веке для защиты прохожих от морского ветра. Остальные деревья срубили в 80-х во время реконструкции. Кроме того, изогнутый вяз пережил вспышку голландской болезни вязов, которая в 60-е уничтожила большинство из 30 миллионов деревьев этого рода в Великобритании. Под воздействием ветра ствол вяза вырос почти горизонтально, а его крона образовала арку над дорожкой. Муниципалитет установил под ней скамейку. Теперь дерево укрывает людей от солнца, отдыхающие могут любоваться морем и горами Морн. Думаю, его причудливый вид и стойкость, которую вяз показал на протяжении 150 лет, обеспечила ему победу в этом году, отметил представитель Woodland Trust Джон Мартин. За изогнутый вяз проголосовали 30% участников общенационального голосования. Он стал первым деревом в Северной Ирландии, которое победило в конкурсе. В финале вяз из Ньюкасла обошел 9 других претендентов. Среди них небольшой тис, который уже 2000 лет растет из каменной кладки церковной башни в Девоне, шотландский ясень, переживший удар молнии, и тис в Суррее, в котором местные жители в начале 19 века обнаружили застрявшее пушечное ядро времен гражданской войны в Англии.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дэвид Суше.
2: Дэвид Суше – тот редкий случай, когда актер настолько слился со своей ролью, что для миллионов зрителей стал практически неотделим от нее. Человек, которого называют лучшим исполнителем роли знаменитого частного детектива Эркюля Пуаро, родился в Лондоне в 1946 году в семье врача и театральной актрисы. Отец мечтал, чтобы сыновья пошли в медицину, но Дэвида с детства тянуло к сцене. Он часто бывал за кулисами театра вместе с матерью, а впервые вышел на сцену еще ребенком. Школьные годы вспоминались ему без особой радости. Учеба давалась тяжело, спасали спорт и театр. Зато уже в юности стало понятно, что у Суше необычная актерская природа. Из-за невысокого роста и серьезной манеры держаться, он уже в 20 лет убедительно играл людей гораздо старше себя. После театральной академии он быстро прошел путь от небольших сцен до знаменитой королевской шекспировской компании, где сыграл Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Потом были Бродвей, десятки театральных ролей, телевидение и кино. К началу 1980-х Суше уже считался одним из самых сильных британских актеров своего поколения. Но настоящую мировую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро. Интересно, что сам Суше сперва воспринял это предложение почти с обидой. Ему, серьезному театральному актеру, роль эксцентричного сыщика казалась сомнительным поворотом карьеры. Однако именно педантичность и глубина подхода сделали его Пуаро легендарным. Суше буквально разобрал героя по деталям. Изучал биографию и привычки Пуаро по книгам Агаты Кристи, работал над бельгийским акцентом, походкой, жестами и даже домашними привычками персонажа. Перед съемками он настолько входил в образ, что продолжал говорить и вести себя как Пуаро даже вне площадки. Сам актер признавался, что его с Пуаро роднят любовь к порядку и вниманию к мелочам. Сериал стартовал в 1989 году и выходил более 20 лет. Когда в 2013-м был снят финальный сезон, где Пуаро умирает, Суше признался, что переживал это почти как потерю близкого человека. При этом он никогда не позволял роли полностью себя поглотить. Суше продолжал играть в театре, сниматься в кино, озвучивать фильмы и читать аудиокниги. А когда спустя годы появилась идея продолжить истории о Пуаро уже без Агаты Кристи, актер наотрез отказался участвовать. Для него этот герой существовал только в мире, созданном самой писательницей.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королёва, 1D.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.
7: I know if you could hear me, you would say there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Морис Альберт. Композиция «Feelings», написанная в 1974 году бразильским автором песен и исполнителем Морисом Альбертом, стала самой успешной работой музыканта и его визитной карточкой. Тем не менее, именно эта песня принесла ему немало неприятностей. В 1981 году Альберт был обвинен в плагиате известным французским композитором Лулу Гасте, который утверждал, что бразилец практически полностью повторил мелодию его работы «Пуртуа». Суд признал Мориса виновным и обязал его выплатить Гасте 88% всех доходов, полученных после выхода песни «Feelings». Морис Альберт, «Feelings».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проект на декорации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
9: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Федорыча вызывали?
12: Ремонт металлопластиковых окон и дверей. 311-61-11.
11: Федорыч поможет.
12: 311-61-11.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Президент Литвы признал рост дефицита бюджета из-за военных расходов. В 2027 году он превысит маастрихтские критерии и составит 3,8%, заявил Гитанас Неуседа. Во время правления консерваторов бюджет Министерства обороны составлял 3% ВВП. Сейчас он на 2% больше. Если отнять от планируемого дефицита в 3,8% эти два, вышло бы всего 1,8%, отметил политик. Обязательные для членов еврозоны маастрихтские критерии предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% от ВВП, а дефицит бюджета 3%. Однако на несколько лет был задействован механизм временных исключений в связи с ростом военных расходов стран-членов объединения. Заявление на семейную налоговую выплату рассматривают в среднем за 4 дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, почти все обращения обработали в установленный срок до 10 дней. В этом году выплату получили более 1,5 миллиона родителей, в семьях которых растут почти 3,5 миллиона детей. Средний размер поддержки превысил 30 тысяч. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября. ОП уже предложили продлить срок приема заявок до декабря или Нового года, чтобы те, кто еще не знает о новом инструменте, и не успели в нем разобраться, могли воспользоваться этой мерой поддержки. В Ростове-на-Дону продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они находятся в торговых центрах и на одном из базаров. Инициатива регионального Минздрава призвана упростить доступ к профилактике сезонных заболеваний. Привиться все желающие могут до 31 октября. При посещении выездных медкабинетов нужно иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинацию проводят бесплатно. Также сделать прививку можно в поликлиниках и на предприятиях, где организовали вакцинацию без отрыва от производства. Жителям Дона напоминают, вакцинация – самый надежный способ защиты от гриппа. Грипп может приводить к осложнениям, например, к воспалению легких или проблемам с сердцем. В группе риска – пожилые жители региона, люди с хроническими патологиями и беременные женщины. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным Superjob, за 2 года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и ростом числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей 47 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 22. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 7 баллов, а в городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на Таганрогской, а 280 от Гагринской до СНТ «Факел». Скорость в потоке упала до 4 км в час, время преодоления затора более 40 минут. 20 минут потеряете на Вавилова, Таганрогской и Изыскательского переулка. Столько же на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка и на Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой. Сложности с движением по Театральной проспекту от площади Химиков до Большой Садовой и по проспекту Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.

0: Больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Ваш новогодний корпоратив – там, где программа ослепляет, а кухня восхищает. Публика. Большая Садовая, 116. 18+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 10 октября из Кольцова будет запущена новая чартерная программа на Пхукет. Выполнять рейсы будет авиакомпания Таиланда Siam Wings Airlines, сообщается на сайте аэропорта. На маршрут поставят широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200. Судно вмещает 345 пассажиров. В октябре перевозчик выполнит два рейса. После полеты станут выполнять 3 раза в 11-12 дней. Пока рейсы из аэропорта Екатеринбурга в Таиланд выполняет только Аэрофлот. С августа страховщики получили порядка 23 обращений от российских туристов, остановившихся в турецком отеле «Босфорус Сорган», рассказали журналистам РИА Новости в Росте. Гости жаловались на рвоту, диарею и другие симптомы гастроэнтерита. Однако определить причину ухудшения самочувствия и источник инфекции сейчас не представляется возможным. Для этого необходимо получить результаты медицинских и санитарно-эпидемиологических исследований. В Росте посоветовали отдыхающим при недомогании не откладывать обращения в страховую компанию. Специалисты помогут организовать медицинскую помощь.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам.

0: и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере Астория Гранде. Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
4: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ОСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
4: Представьте квартиру, где все продумано до мелочей. Без вашего ежедневного контроля. «Хаммер Стройгрупп» реализует сложные дизайн-проекты от чертежа до последнего штриха. Жилые и коммерческие пространства. Полная ответственность за результат. Звоните 2-309-0190. «Хаммер Стройгрупп». Ремонт – это удовольствие.
5: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Два старейших мужчины планеты поздравили друг друга с днем рождения. Именинники – 114-летний бразилец Жуану Маринью Нету и 113-летний австралиец Кен Уикс. Два старейших мужчины планеты родились с разницей ровно в год и получили поздравления друг от друга 5 октября. Жуану Маринью Нету – самый старый из ныне живущих мужчин в мире. Кен Уикс занимает почетное второе место. Судьи Книги рекордов Гиннесса официально зарегистрировали достижение Нету в ноябре 24-го. Эксперт организации Longevity Quest, которая проверяет возраст долгожителя и сотрудничает с Книгой рекордов, считает обоих исключительными людьми с уникальной генетикой. По его словам, мужское долголетие впечатляет даже больше, чем аналогичные рекорды среди женщин. Мужчины кратно реже доживают до преклонных лет. Более того, если верить данным организации, Жуану Маринью Нету, Кен Уикс и японец Хикару Като – единственный из мужчин наших современников, кто родился еще до Первой мировой войны. Рекордсменка среди женщин-долгожительниц Этель Каттерхем недавно отметила 117-й день рождения. У Жуану Маринью 6 детей, 22 внука, 15 правнуков и 3 праправнуков. По мнению Нету, секрет долгой жизни в том, чтобы окружать себя хорошими людьми и быть рядом с близкими. В теории Жуан может стать самым пожилым мужчиной за всю историю наблюдений. На данный момент этот титул принадлежит Зируэмону Кимуре из Японии, который прожил 116 лет и 54 дня.
0: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40».

0: 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Сеть, отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН, 114-774-652-74-44.
13: 18+.
14: ОККО представляет.
15: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
16: Простые военные учения.
14: Главный сериал года в ОККО.
17: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
18: Я про это написать хочу.
14: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
20: Вы слушаете радио «Монт».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону преимущественно ясно, ночью плюс 12. Завтра переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, слабый, с порывами до 13 метров в секунду и до плюс 21 в дневные часы.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Фильм «Диггер» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом может стать одним из самых крупных финансовых провалов последних лет. По данным The Wrap, итоговые потери Warner могут составить около 250 миллионов долларов, даже с учетом доходов от последующего выхода фильма на других площадках. Картина стартовала в американском прокате всего с 8 миллионов, а мировые сборы за первый уикенд достигли лишь 21 миллиона. The Wrap считает, что в итоге «Диггер» соберет по всему миру не более 40 миллионов. При этом бюджет фильма оценивается в 167-173 миллиона, и еще около 100 студия потратила на продвижение. Значительная часть которого пришлась на международный промо-тур Тома Круза. Для Warner ситуация особенно неприятна из-за того, что студия полностью финансировала производство. Изначально «Диггер» считался большой ставкой, фильм должен был стать первым проектом Круза в рамках нового соглашения с Warner, а его сотрудничество со скороносным Иньярриту выглядело потенциально выигрышным. Однако ставка на Круза в необычном для него образе не сработала. Netflix заказал новый спин-офф Бриджертонов, посвященный юной Вайолет, будущей виконтессе Бриджертон. Сценарий напишет Шонда Раймс, а производством займется ее компания Шондаленд. Сюжет перенесет зрителей в годы, когда Вайолет еще не была главой большой семьи. В центре сюжета окажется ее роман с Эдмундом Бриджертоном, мужчиной, из-за которого она впоследствии выйдет замуж. Их отношения должны привести к событиям, которые зрители знают по основному сериалу. Ранее Раймс уже намекала на возможность отдельного проекта о прошлом Вайолет. В четвертом сезоне сериала героиня в исполнении Рут Гемель получила более заметную романтическую линию, а сама актриса вернется к роли в новом сериале, если проект будет построен по аналогии с другими спин-оффами франшизы. Новый проект станет вторым приквелом вселенной после «Королевы Шарлотты». Дата выхода и актерский состав пока не объявлены.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: 18+. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, номер 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Все подробности на сайте колесо.ру.
12: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: Песня «Unforgettable» была написана в 1951 году Ирвином Гордоном и изначально называлась «Uncomparable». Сменить имя трека музыканта попросили в его звукозаписывающей компании. Наибольшую известность трек «Unforgettable» приобрел в исполнении Нета Кинга Коула. Его вариант «Unforgettable» был введен в зал славы Грэмми.
2: Нет Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
6: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
7: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Вы слушаете радио

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что видите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Voya Taycan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taycan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
2: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
3: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России. Журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
4: Радио «Монте-Карло» представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. Три дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
6: Discovery. Эксперт в путешествии. Продажи с 1 октября. 16+.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений.
2: Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок.
1: Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
3: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора Ростовской области. Регистрационный номер L-номер 261-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Друзья, привет. Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру 16+.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете Монте-Карло Ростов. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Номер L02-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Радіо Монте-Карло.
1: Turn on a neon light.